0: Check this out.
1: Jams 92.3 and 93.3.
2: Sumter's home for old school hip-hop heat.
1: Bringing the throwback hip-hop vibes to Sumter.
2: You ready?
1: The all-new Jams 92.3 and 93.3.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».